моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 25 июля ожидается переменная облачность. Днем в отдельные часы пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений слабый. Давление 738 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 11-13, а днем 20-22 градуса тепла. А в воскресенье 26 июля малооблачно и без осадков, и днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. В понедельник также малооблачно и без дождей, днем до плюс 27. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в тур выходного дня. 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Аковецкий источник, Ржевский мемориал. Посетим монастырь – уникальное место. Именно здесь можно прикоснуться к святым мощам преподобного Нило-Столобинского. У нас будет свободное время. Сделаем невероятные фотографии и купим памятные сувениры. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафонова, улица Энгельса, дом 5. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39, а также 8-48-144-427-02-411-57-414-90. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории С, 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 25 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники российской речной полиции. Впервые в структуре российских правоохранительных органов такое подразделение, как речная полиция, появилось во второй половине 19 века. Проект о ее создании как отдельного ведомства был утвержден императором Александром II в июне 1867 года. Она вошла в состав наружной полиции как особый специальный орган для наблюдения за порядком на водных

0: пространствах Санкт-Петербурга. Речная полиция патрулировала водное пространство столицы Российской империи, осуществляла надзор за объектами водного транспорта и за другими водными объектами. Рыбными садками, купальнями, следила за тем, чтобы берега рек и протоков были хорошо укреплены, чтобы шаланды от мостов близко не ставили, а также боролись с воровством и пожарами на воде. После Октябрьской революции 1917 года речная полиция, как и большая часть правоохранительной системы царской России, была ликвидирована. Но уже 25 июля 1918 года был издан декрет Совета народных комиссаров об учреждении речной милиции. Сегодня именно эту дату и принято считать днем создания речной полиции в России. Как и за все время своего существования, подразделения речной полиции сегодня проводят работу по борьбе с преступностью и правонарушениями на объектах водного транспорта России, в том числе по выявлению экономических преступлений, а также в сфере незаконного оборота оружия и наркотиков. А в связи со спецификой работы пристальное внимание сотрудников уделяется и борьбе с браконьерством.
1: 25 июля 1907 года в Англии организовано скаутское движение. Основателем скаутского движения является известный английский общественный деятель, полковник Роберт Баден-Пауэлл. Все началось с того, что Баден-Пауэлл решил попытаться развить в подходящей для детей форме скаутские мероприятия, которые практиковал во время своей военной карьеры. Английское слово «скаут» переводится как «разведчик». С этой целью он организовал для двух десятков мальчиков из различных социальных слоев лагерь на острове Броунси. Эксперимент оказался настолько успешным, что Баден-Пауэлл счел возможным опубликовать его результаты в качестве особой программы для бойскаутов. Принципы воспитания детей и молодежи, которые скорее напоминали занимательную приключенческую игру, он изложил в книге «Разведка для мальчиков». В России скаутинг возник в 1909 году по инициативе царя Николая II. Основателем русского скаутинга стал полковник Олег Пантюхов. К моменту Октябрьской революции 1917 года скаутское движение приобрело большую популярность. В России насчитывалось около 50 тысяч скаутов. В СССР после создания пионерской организации часть скаутских организаций были преобразованы в пионерские. Кстати, пионеры позаимствовали часть атрибутики скаутов, например, галстук, элементы формы, строя, законов и звеневой системы.
2: А в этот день события, ставшие историей.
3: Infinity.

легко измерить скорость в километрах в час? В морских или обычных милях? Это так легко, так понятно. А как измерить скорость жизни? Какова скорость проживания? 6 чашек кофе в день, 2 похода в кино в месяц, 3 деловых обеда и 1 вечеринка в неделю, 1,5 любовных приключения в сезон.

своей любовнице раз в два года. Мелкая ложь каждый час. Двое детей за всю жизнь. Неоконченное образование навсегда. На одну радость два несчастья. Ремонт дома раз в 8 лет. Одна настоящая любовь за всю жизнь. Что считать скоростью? Как понять, быть

выходных в неделю, месяц отпуска в год, настоящая радость иногда, одна душевная травма раз в полтора года, простуда каждую весну, на одного найденного друга один потерянный, парикмахерская раз в три недели, спортзалы по вторникам и четвергам, техосмотр машины регулярно, командировки иногда, стоматолог один раз в год, похороны все чаще и чаще, свадьбы все реже и реже, веселый Новый год не каждый год, свежая рубашка,

0: искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12000. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радио Инфинити.

0: Всем знакам не стоит притворствовать своим слабостям и сиюминутным желаниям. Многие поступки, совершенные в этот день, будут иметь далеко не самые позитивные последствия. И причиной тому станет неумение держать свои эмоции под контролем.
1: Звезды говорят.
2: Коммуникативные способности овнов в этот день заметно усилятся. Непревзойденный дар красноречия, очаровательная улыбка и непоколебимая уверенность в себе помогут вам расположить на свою сторону даже скептично настроенных собеседников.
0: У тельцов не будет причин переживать за целостность своего бюджета. Вы даже сможете позволить себе ряд необязательных трат, так как крупная премия, которую вы получите сегодня, их с лихвой компенсирует.
2: Близнецы в этот день будут распылять свое внимание на очень противоречивые цели. Сначала вы попытаетесь добиться успеха в профессиональных делах, а затем переключите свои усилия на сферу чувств и межличностных отношений.
0: Раки сегодня с оптимизмом примутся за служебные дела и покажут блестящие результаты. После того, как вы получите признание своих заслуг от лица вышестоящего руководства, желание ежедневно демонстрировать свой профессионализм у вас многократно усилится.
2: Львы проявят очень небрежное отношение к своей личной жизни. Вы по непонятным причинам сблизитесь с человеком, который категорически вам не подходит, а особе, которая испытывает по отношению к вам искренний интерес, ответите жестоким отказом.
0: Девы проведут день в атмосфере полной неопределенности. Вы не сможете понять не только поступки близких людей, но и происходящее в своей собственной душе будет прикрыто для вас плотной завесой тайны.
2: Авантюра, предпринятая весами, в этот день пройдет на удивление успешно. Особо чей интерес вы попытаетесь завоевать при помощи хитрости и обмана, попадется в вашу ловушку, и уже этим вечером вы отправитесь с ней на свидание.
0: Скорпионам сегодня суждено пережить конфликт собственных желаний и реальных возможностей. Верх в этой схватке в итоге возьмет ваш рационализм. Понимая, что сделать покупку своей мечты вам пока не по карману, вы откажетесь влезать в долги и отложите эту задумку на более поздние сроки.
2: Стрельцы получат очень заманчивое предложение. Однако вы сможете сдержать свое ликование глубоко внутри, и человек, обратившийся к вам с этой инициативой, будет пребывать в неведении о том, какое решение вы приняли.
0: Козероги сегодня не почувствуют ни желания, ни сил выполнять что-то ответственное или трудоемкое. По вине временного ухудшения самочувствия в рабочие часы вы будете только делать вид, что исправно выполняете возложенные на вас полномочия.
2: Вечером этого дня водолеям предстоит оказаться на незабываемом романтическом свидании. Это и станет для вас главным событием, о котором вы будете мечтать в дневные часы и которое будет неустанно прокручивать в своей голове после его окончания.
0: Рыбам в этот день предстоит испытать мучительное чувство неудовлетворенности своими поступками. Вы будете укорять себя, что не перехватили инициативу у более предприимчивого соперника и не смогли завоевать интерес симпатичного вам человека.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 25 июля ожидается переменная облачность. Днем в отдельные часы пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений слабый. Давление 738 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 11-13, а днем 20-22 градуса тепла. А в воскресенье 26 июля малооблачно и без осадков, и днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. В понедельник также малооблачно и без дождей, днем до плюс 27. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Детейлинг-студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Радио Инфинити.

месте. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы, подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8 910 711 0464 Элен. 8 910 782 7712 Кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала» с днем рождения! 18+.

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712

0: Радио Infinity. Время загадывать желание.
1: Чанга, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 25 июля ожидается переменная облачность. Днем в отдельные часы пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений слабый. Давление 738 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 11-13, а днем 20-22 градуса тепла. А в воскресенье 26 июля малооблачно и без осадков, и днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. В понедельник также малооблачно и без дождей, днем до плюс 27. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Федор Достоевский.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательный летний тур в Москву. 9 августа. Москва. Цирк «Братьев Запашных». Самая главная премьера этого года совсем большой. Далее ждет прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафоново, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. «Турцентр. Город Сафоново». Улица Энгельса, дом 5. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 2702 4 11 57 4 14 93. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити».

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомир.
2: Реклама. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон,

0: премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы, официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет, доставка транспортом компании из Драгобужа Верхненепровского Сафоново. Обращаться Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина, телефон 8 910 724 97 40. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андре Муруа.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 101.

0: Всем знакам не стоит притворствовать своим слабостям и сиюминутным желаниям. Многие поступки, совершенные в этот день, будут иметь далеко не самые позитивные последствия. И причиной тому станет неумение держать свои эмоции под контролем.
1: Звезды говорят.
2: Коммуникативные способности овнов в этот день заметно усилятся. Непревзойденный дар красноречия, очаровательная улыбка и непоколебимая уверенность в себе помогут вам расположить на свою сторону даже скептично настроенных собеседников.
0: У тельцов не будет причин переживать за целостность своего бюджета. Вы даже сможете позволить себе ряд необязательных трат, так как крупная премия, которую вы получите сегодня, их с лихвой компенсирует.
2: Близнецы в этот день будут распылять свое внимание на очень противоречивые цели. Сначала вы попытаетесь добиться успеха в профессиональных делах, а затем переключите свои усилия на сферу чувств и межличностных отношений.
0: Раки сегодня с оптимизмом примутся за служебные дела и покажут блестящие результаты. После того, как вы получите признание своих заслуг от лица вышестоящего руководства, желание ежедневно демонстрировать свой профессионализм у вас многократно усилится.
2: Львы проявят очень небрежное отношение к своей личной жизни. Вы по непонятным причинам сблизитесь с человеком, который категорически вам не подходит, а особе, которая испытывает по отношению к вам искренний интерес, ответите жестоким отказом.
0: Девы проведут день в атмосфере полной неопределенности. Вы не сможете понять не только поступки близких людей, но и происходящее в своей собственной душе будет прикрыто для вас плотной завесой тайны.
2: Авантюра, предпринятая весами, в этот день пройдет на удивление успешно. Особо, чей интерес вы попытаетесь завоевать при помощи хитрости и обмана, попадется в вашу ловушку, и уже этим вечером вы отправитесь с ней на свидание.
0: Скорпионам сегодня суждено пережить конфликт собственных желаний и реальных возможностей. Верх в этой схватке в итоге возьмет ваш рационализм. Понимая, что сделать покупку своей мечты вам пока не по карману, вы откажетесь влезать в долги и отложите эту задумку на более поздние сроки.
2: Стрельцы получат очень заманчивое предложение. Однако вы сможете сдержать свое ликование глубоко внутри, и человек, обратившийся к вам с этой инициативой, будет пребывать в неведании о том, какое решение вы приняли.
0: Козероги сегодня не почувствуют ни желания, ни сил выполнять что-то ответственное или трудоемкое. По вине временного ухудшения самочувствия в рабочие часы вы будете только делать вид, что исправно выполняете возложенные на вас полномочия.
2: Вечером этого дня водолеям предстоит оказаться на незабываемом романтическом свидании. Это и станет для вас главным событием, о котором вы будете мечтать в дневные часы и которое будет неустанно прокручивать в своей голове после его окончания.
0: Рыбам в этот день предстоит испытать мучительное чувство неудовлетворенности своими поступками. Вы будете укорять себя, что не перехватили инициативу у более предприимчивого соперника и не смогли завоевать интерес симпатичного вам человека.

0: каждого рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет. Магистратура. Прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование. А также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б. Телефон 8 900 223 0258. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
3: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: цель рекламы – заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная.

Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.

0: Новости спорта.
1: В матче открытия нового сезона РПЛ ЦСКА на своем поле одержала волевую победу над калининградской «Балтикой» 2-1. Гости забили уже на 35-й секунде. Нигерийский форвард Ченон Саафора стал автором самого быстрого гола в стартовом матче сезона в истории чемпионатов России. Однако еще в первом тайме балтийцы помогли армейцам отыграться. Защитник «Балтики» Эдуардо Андерсон срезал мяч в собственные ворота. Всего через 3 минуты после этого нападающий Кирилл Глебов вывел ЦСКА вперед, замкнув прострел с фланга. ЦСКА минимальное преимущество удержал. Российские ватерполистки в драматичном полуфинале Кубка мира уступили действующим олимпийским чемпионкам из Испании в серии пенальти 3-5, при этом основное время завершилось в ничью 10-10. Россиянки проигрывали практически весь матч, однако в заключительной четверти сумели переломить ход встречи. Капитан сборной Екатерина Прокофьева сравняла счет за 21 секунду до финальной сирены, реализовав большинство. Теперь сборная сыграет в матче за третье место с командой Австралии. Победитель этой игры получит путевку на чемпионат мира в следующем году. 14-я ракетка мира Андрей Рублев сенсационно завершил выступление на турнире ATP 250 в португальском Эштариле, уступив в четвертьфинале 78-й ракетке французу Люку Ван Ашу в трех партиях. Рублев, посеянный под первым номером, уверенно взял стартовую партию, но затем потерял концентрацию и позволил сопернику переломить ход поединка. Для 22-летнего француза эта победа стала самой значимой в карьере и первым выходом в полуфинал мужского тура. По ходу матча россиянина несколько раз сдавали нервы после проигрыша собственной подачи. Он эмоционально выкрикнул, что даже в Анталии корты лучше, чем в Эштариле. В Екатеринбурге прошел второй соревновательный день чемпионата России по легкой атлетике. Вторая сборная Санкт-Петербурга установила новый рекорд турнира в мужской эстафете 4 по 100 метров, преодолев дистанцию за 39,47 секунды. В мужском стипльчезе на 3000 метров победу одержал Максим Якушев с результатом 8 минут 34 секунды. Это лучший результат российского сезона. У женщин в этой дисциплине вновь победила Екатерина Ивонина. Это ее 6-й чемпион. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Infinity.

0: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
5: Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258.
6: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь, расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в Макс.

весенний лед. Девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход. Следом по каналу проплывает пароход, а за окном мелькают

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 2702 4 11 57 4 14 93. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в тур выходного дня. 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. Посетим монастырь – уникальное место. Именно здесь можно прикоснуться к святым мощам преподобного Нило-Столобинского. У нас будет свободное время. Сделаем невероятные фотографии и купим памятные сувениры. С нами удобно. Забираем туристов из Верхненепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафонова, улица Энгельса, дом 5. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Welcome» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый, «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8 910.

техника 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч. Повар 50 тысяч. Подсобный рабочий 60 тысяч. Диспетчер 55 тысяч. Уборщица 40 тысяч рублей. А также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: 25 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники российской речной полиции. Впервые в структуре российских правоохранительных органов такое подразделение, как речная полиция, появилось во второй половине 19 века. Проект о ее создании как отдельного ведомства был утвержден императором Александром II в июне 1867 года. Она вошла в состав наружной полиции как особый специальный орган для наблюдения за порядком на водных пространствах Санкт-Петербурга. Речная полиция патрулировала водное пространство столицы Российской империи, осуществляла надзор за объектами водного транспорта и за другими водными объектами. Рыбными садками, купальнями следила за тем, чтобы берега рек и протоков были хорошо укреплены, чтобы шаланды от мостов близко не ставили, а также боролись с воровством и пожарами на воде. После Октябрьской революции 1917 года речная полиция, как и большая часть правоохранительной системы царской России, была ликвидирована. Но уже 25 июля 1918 года был издан декрет Совета народных комиссаров об учреждении речной милиции. Сегодня именно эту дату и принято считать днем создания речной полиции в России. Как и за все время своего существования, подразделения речной полиции сегодня проводят работу по борьбе с преступностью и правонарушениями на объектах водного транспорта России, в том числе по выявлению экономических преступлений, а также в сфере незаконного оборота оружия и наркотиков. А в связи со спецификой работы пристальное внимание сотрудников уделяется и борьбе с браконьерством.
2: 25 июля 1907 года в Англии организовано скаутское движение. Основателем скаутского движения является известный английский общественный деятель, полковник Роберт Баден-Пауэлл. Все началось с того, что Баден-Пауэлл решил попытаться развить в подходящей для детей форме скаутские мероприятия, которые практиковал во время своей военной карьеры. Английское слово «скаут» переводится как «разведчик». С этой целью он организовал для двух десятков мальчиков из различных социальных слоев лагерь на острове Броунси. Эксперимент оказался настолько успешным, что Баден-Пауэлл счел возможным опубликовать его результаты в качестве особой программы для бойскаутов. Принципы воспитания детей и молодежи, которые скорее напоминали занимательную приключенческую игру, он изложил в книге «Разведка для мальчиков». В России скаутинг возник в 1909 году по инициативе царя Николая II. Основателем русского скаутинга стал полковник Олег Пантюхов. К моменту Октябрьской революции 1917 года скаутское движение приобрело большую популярность. В России насчитывалось около 50 тысяч скаутов. В СССР после создания пионерской организации часть скаутских организаций были преобразованы в пионерские. Кстати, пионеры позаимствовали часть атрибутики скаутов, например, галстук, элементы формы, строя, законов и звеневой системы.
0: А в этот день. События, ставшие историей. Радиостанция «Инфинити».

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
5: Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Всем знакам не стоит притворствовать своим слабостям и сиюминутным желаниям. Многие поступки, совершенные в этот день, будут иметь далеко не самые позитивные последствия. И причиной тому станет неумение держать свои эмоции под контролем.
1: Звезды говорят.
2: Коммуникативные способности овнов в этот день заметно усилятся. Непревзойденный дар красноречия, очаровательная улыбка и непоколебимая уверенность в себе помогут вам расположить на свою сторону даже скептично настроенных собеседников.
0: У тельцов не будет причин переживать за целостность своего бюджета. Вы даже сможете позволить себе ряд необязательных трат, так как крупная премия, которую вы получите сегодня, их с лихвой компенсирует.
2: Близнецы в этот день будут распылять свое внимание на очень противоречивые цели. Сначала вы попытаетесь добиться успеха в профессиональных делах, а затем переключите свои усилия на сферу чувств и межличностных отношений.
0: Раки сегодня с оптимизмом примутся за служебные дела и покажут блестящие результаты. После того, как вы получите признание своих заслуг от лица вышестоящего руководства, желание ежедневно демонстрировать свой профессионализм у вас многократно усилится.
2: Львы проявят очень небрежное отношение к своей личной жизни. Вы по непонятным причинам сблизитесь с человеком, который категорически вам не подходит, а особе, которая испытывает по отношению к вам искренний интерес, ответите жестоким отказом.
0: Девы проведут день в атмосфере полной неопределенности. Вы не сможете понять не только поступки близких людей, но и происходящее в своей собственной душе будет прикрыто для вас плотной завесой тайны.
2: Авантюра, предпринятая весами, в этот день пройдет на удивление успешно. Особо, чей интерес вы попытаетесь завоевать при помощи хитрости и обмана, попадется в вашу ловушку, и уже этим вечером вы отправитесь с ней на свидание.
0: Скорпионам сегодня суждено пережить конфликт собственных желаний и реальных возможностей. Верх в этой схватке в итоге возьмет ваш рационализм. Понимая, что сделать покупку своей мечты вам пока не по карману, вы откажетесь влезать в долги и отложите эту задумку на более поздние сроки.
2: Стрельцы получат очень заманчивое предложение. Однако вы сможете сдержать свое ликование глубоко внутри, и человек, обратившийся к вам с этой инициативой, будет пребывать в неведении о том, какое решение вы приняли.
0: Козероги сегодня не почувствуют ни желания, ни сил выполнять что-то ответственное или трудоемкое. По вине временного ухудшения самочувствия в рабочие часы вы будете только делать вид, что исправно выполняете возложенные на вас полномочия.
2: Вечером этого дня водолеям предстоит оказаться на незабываемом романтическом свидании. Это и станет для вас главным событием, о котором вы будете мечтать в дневные часы и которое будет неустанно прокручивать в своей голове после его окончания.
0: Рыбам в этот день предстоит испытать мучительное чувство неудовлетворенности своими поступками. Вы будете укорять себя, что не перехватили инициативу у более предприимчивого соперника и не смогли завоевать интерес симпатичного вам человека.

0: Новости спорта.
1: Лучший снайпер в истории НБА, 41-летний Леброн Джеймс, продолжит карьеру в Филадельфии Сиксерс. Он подписал двухлетний контракт на 8 миллионов долларов. Ранее Джеймс покинул Лос-Анджелес Лейкерс после 8 сезонов и выбрал Филадельфию ради шанса выиграть 5-е чемпионство в своей карьере. В новом клубе он объединится с бывшим MVP лиги Джоэлом Эмбиидом, MVP финала НБА позапрошлого года Джейленом Брауном и звездным защитником Тайрезом Макси. Немецкий футбольный союз объявил о назначении Юргена Клоппа на пост главного тренера сборной Германии, подписав с 59-летним специалистом контракт до следующего чемпионата. На этом посту он сменил Юлиана Нагельсмана, ушедшего в отставку после вылета Германии из Мундиаля в 1/16 финала от Парагвая. В тренерский штаб Клоппа войдут его давние помощники по Ливерпулю, с которым специалист выиграл 8 трофеев, в том числе Лигу чемпионов. Словенский велогонщик Тадей Погачар одержал победу на 19-м этапе Тур де Франс, финишировав на легендарном подъеме Альпы де Юэс. По ходу этапа он установил новый рекорд восхождения на эту гору, преодолев сложный участок за 35 минут 27 секунд. На 1,5 минуты быстрее, как казалось, вечного рекорда итальянца Марко Пантани, который держался с 1995 года. Эта победа позволила словенцу упрочить лидерство в генеральной классификации. Он опережает бельгийца Ремко Эвенепола более чем на 7 минут. Первая ракетка мира Яник Синнер и 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович снялись с предстоящего мастерса в Монреале. Синнер, месяц назад защитивший титул на Уимблдоне, объяснил свое решение необходимостью поправить здоровье после плотного графика. Джокович пропустит канадский тысячник уже в 6-й раз подряд. Традиционно бережет силы для турниров «Большого шлема». После снятия лидеров по сев турнира возглавит вторая ракетка мира Александр Зверев. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри победил польского боксера Мариуша Ваха техническим нокаутом в 7-м раунде. Для 37-летнего Фьюри эта победа стала 36-й в профессиональной карьере и 2-й подряд после возвращения на ринг в апреле. Примечательно, что Фьюри впервые за 15 лет оказался легче соперника. Вес британца составил 120 килограммов, а Вахе – 132. Этот поединок стал разминочным для Тайсона перед ожидаемой схваткой с соотечественником Энтони Джошуа. Это были спортивные события, достойные вас.

0: критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 912 712 105.
0: Радио нашего города. Радио Инфинити.

0: прозрачной рекламы умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны руки вверх, писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы, подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-711-04-64.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили «Атом» начали передавать покупателям. Первые серийные машины поставляют тем, кто их забронировал на этапе раннего предзаказа. Забрать машину можно самостоятельно или с доставкой на дом. До конца года покупателям отгрузят не меньше 3000 машин. Новые заказы тоже принимают, но машину придется подождать до конца года. КАМАЗы получат цельнолитые картеры мостов. Новая технология сделает узел надежнее и долговечнее. Допустимая нагрузка на ось тоже вырастет. Пока технология не стала серийной, новые узлы проходят стендовые испытания. Но в будущем грузовики будут оснащать ими с завода. А на существующие машины новые цельнолитые картеры можно будет установить при ремонте. Ушедшие автоконцерны сохраняют интерес к российскому рынку. По словам главы Ассоциации автодилеров, первыми после снятия санкций могли бы вернуться корейские марки. Тем более их российские представительства продолжают работать. Высок интерес к возвращению BMW. Но напомним, публично представители иностранных концернов возможность возвращения отрицают. Недавно казалось, что бизнес-класс в России прочно застолбили BMW, Mercedes и Audi. И даже уход не поколебает их позиции на рынке. Но за несколько лет седан Honchi H5 стал привычной частью дорожного потока в крупных городах. Машину ценят за то, что ни по дизайну, ни по комфорту она не уступает немцам, а по цене доступнее. Подробнее о том, почему покупатели выбирают Honchi H5, расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: продвижение вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает вас в двухдневный красивый и насыщенный тур. История в самое сердце. Брест, Брестская крепость, Пинск. 1-2 августа. В программе «Брест. Экскурсии в Брестской крепости и музей обороны». «Брестский Арбат». Увидим, как фонарщик вечером зажигает огни. «Пинск. Обзорная экскурсия по городу». Здесь сохранилось больше всего исторических памятников. Францисканский костел Успения Девы Марии, дворец Бутримовича. В подарок посещение Косовского дворцово-паркового комплекса. Проживание в центре Бреста. Стоимость: взрослые 18 950 рублей, дети 18 500. Забираем туристов из Сафоново, Ярцево, Смоленска. Количество мест ограничено. Бронируйте заранее. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Турцентр. Выбирайте свое путешествие. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 27 02 4 11 57 4 14 93. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19. 8 991 520 36 19.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Welcome» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
3: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. Радио Инфинити.
4: За удачу!

0: не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8-900-223-02-58, МАКС и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8-900-223-02-58. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: сегодняшний покупатель избалован выбором. А значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити» – пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: Новости спорта.
1: В матче открытия нового сезона РПЛ ЦСКА на своем поле одержала волевую победу над калининградской «Балтикой» 2-1. Гости забили уже на 35-й секунде. Нигерийский форвард Ченон Саафора стал автором самого быстрого гола в стартовом матче сезона в истории чемпионатов России. Однако еще в первом тайме балтийцы помогли армейцам отыграться. Защитник «Балтики» Эдуарда Андерсон срезал мяч в собственные ворота. Всего через 3 минуты после этого нападающий Кирилл Глебов вывел ЦСКА вперед, замкнув прострел с фланга. ЦСКА минимальное преимущество удержал. Российские ватерполистки в драматичном полуфинале Кубка мира уступили действующим олимпийским чемпионкам из Испании в серии пенальти 3-5, при этом основное время завершилось в ничью 10-10. Россиянки проигрывали практически весь матч, однако в заключительной четверти сумели переломить ход встречи. Капитан сборной Екатерина Прокофьева сравняла счет за 21 секунду до финальной сирены, реализовав большинство. Теперь сборная сыграет в матче за третье место с командой Австралии. Победитель этой игры получит путевку на чемпионат мира в следующем году. 14-я ракетка мира Андрей Рублев сенсационно завершил выступление на турнире ATP 250 в португальском Эштариле, уступив в четвертьфинале 78-й ракетке французу Люку Ван Ашу в трех партиях. Рублев, посеянный под первым номером, уверенно взял стартовую партию, но затем потерял концентрацию и позволил сопернику переломить ход поединка. Для 22-летнего француза эта победа стала самой значимой в карьере и первым выходом в полуфинал мужского тура. По ходу матча у россиянина несколько раз сдавали нервы после проигрыша собственной подачи. Он эмоционально выкрикнул, что даже в Анталии корты лучше, чем в Эштариле. В Екатеринбурге прошел второй соревновательный день чемпионата России по легкой атлетике. Вторая сборная Санкт-Петербурга установила новый рекорд турнира в мужской эстафете 4 по 100 метров, преодолев дистанцию за 39,47 секунды. В мужском стипльчезе на 3000 метров победу одержал Максим Якушев с результатом 8 минут 34 секунды. Это лучший результат российского сезона. У женщин в этой дисциплине вновь победила Екатерина Ивонина. Это ее 6-е чемпионство. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Infinity. За твою победу.

0: Рассказать правду о товаре так убедительно, чтобы никто не сомневался в покупке.
1: Виктор Папаник.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
3: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили «Атом» начали передавать покупателям. Первые серийные машины поставляют тем, кто их забронировал на этапе раннего предзаказа. Забрать машину можно самостоятельно или с доставкой на дом. До конца года покупателям отгрузят не меньше 3000 машин. Новые заказы тоже принимают, но машину придется подождать до конца года. КАМАЗы получат цельнолитые картеры мостов. Новая технология сделает узел надежнее и долговечнее. Допустимая нагрузка на ось тоже вырастет. Пока технология не стала серийной, новые узлы проходят стендовые испытания. Но в будущем грузовики будут оснащать ими с завода. А на существующие машины новые цельнолитые картеры можно будет установить при ремонте. Ушедшие автоконцерны сохраняют интерес к российскому рынку. По словам главы Ассоциации автодилеров, первыми после снятия санкций могли бы вернуться корейские марки. Тем более их российские представительства продолжают работать. Высок интерес к возвращению BMW. Но напомним, публично представители иностранных концернов возможность возвращения отрицают. Недавно казалось, что бизнес-класс в России прочно застолбили BMW, Mercedes и Audi. И даже уход не поколебает их позиции на рынке. Но за несколько лет седан Honchi H5 стал привычной частью дорожного потока в крупных городах. Машину ценят за то, что ни по дизайну, ни по комфорту она не уступает немцам, а по цене доступнее. Подробнее о том, почему покупатели выбирают Honchi H5, расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Любить – это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в тур выходного дня. 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. Посетим монастырь – уникальное место. Именно здесь можно прикоснуться к святым мощам преподобного Нило-Столобинского. У нас будет свободное время. Сделаем невероятные фотографии и купим памятные сувениры. С нами удобно. Забираем туристов из Верхненепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафонова, улица Энгельса, дом 5. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 2702 4 11 57 4 14 93. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: побеждать, развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
3: «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Welcome» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», 1 микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
4: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории «С», 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению, от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: в состав наружной полиции как особый специальный орган для наблюдения за порядком на водных пространствах Санкт-Петербурга. Речная полиция патрулировала водное пространство столицы Российской империи, осуществляла надзор за объектами водного транспорта и за другими водными объектами. Рыбными садками, купальнями следила за тем, чтобы берега рек и протоков были хорошо укреплены, чтобы шаланды от мостов близко не ставили, а также боролись с воровством и пожарами на воде. После Октябрьской революции 1917 года речная полиция, как и большая часть правоохранительной системы царской России, была ликвидирована. Но уже 25 июля 1918 года был издан декрет Совета народных комиссаров об учреждении речной милиции. Сегодня именно эту дату и принято считать днем создания речной полиции в России. Как и за все время своего существования, подразделения речной полиции сегодня проводят работу по борьбе с преступностью и правонарушениями на объектах водного транспорта России, в том числе по выявлению экономических преступлений, а также в сфере незаконного оборота оружия и наркотиков. А в связи со спецификой работы пристальное внимание сотрудников уделяется и борьбе с браконьерством.
1: 25 июля 1907 года в Англии организовано скаутское движение. Основателем скаутского движения является известный английский общественный деятель, полковник Роберт Баден-Пауэлл. Все началось с того, что Баден-Пауэлл решил попытаться развить в подходящей для детей форме скаутские мероприятия, которые практиковал во время своей военной карьеры. Английское слово «скаут» переводится как «разведчик». С этой целью он организовал для двух десятков мальчиков из различных социальных слоев лагерь на острове Броунси. Эксперимент оказался настолько успешным, что Баден-Пауэлл счел возможным опубликовать его результаты в качестве особой программы для бойскаутов. Принципы воспитания детей и молодежи, которые скорее напоминали занимательную приключенческую игру, он изложил в книге «Разведка для мальчиков». В России скаутинг возник в 1909 году по инициативе царя Николая II. Основателем русского скаутинга стал полковник Олег Пантюхов. К моменту Октябрьской революции 1917 года скаутское движение приобрело большую популярность. В России насчитывалось около 50 тысяч скаутов. В СССР после создания пионерской организации часть скаутских организаций были преобразованы в пионерские. Кстати, пионеры позаимствовали часть атрибутики скаутов, например, галстук, элементы формы, строя, законов и звеневой системы.
2: А в этот день события, ставшие историей. Радио «Инфинити».

0: реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19, или пишите в МАКС. Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.

0: сказал, что надо бросить песни на войне?
1: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. 25 июля 1980 года в Москве не стало Владимира Высоцкого. Феномен Владимира Семеновича не раскрыт до сих пор, хотя книг, статей, фильмов о нем написано и снято великое множество. Душа и совесть ни одного поколения, он и сейчас актуален и будет таковым всегда. Еще одна феноменальная черта – на этой войне его слушают по обе стороны линии фронта. Но если в России бережно хранят все, что связано с памятью великого поэта и гражданина, то на Украине продолжают переименовывать названные в честь Высоцкого улицы. Сегодняшний выпуск посвящен Владимиру Высоцкому.
4: Сегодня не слышно биенье сердец. Оно для аллей и беседок. Я падаю грудью, хватая свинец. Подумать успев напоследок. На этот раз мне не вернуться. Я ухожу, придет другой. Мы не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Вот кто-то решит после нас хоть потоп, как в пропасть шагнул из окопа. А я для того свой покинул окоп, чтоб не было

я, а сыновья уходят в бой. Кто сменит меня, кто в атаку пойдет? Кто выйдет к заветному мосту? И мне захотелось, пусть будет он тот, одетый во все не по росту. Я успеваю улыбнуться, я видел, кто придет со мной. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Разрывы глушили биенье сердец. Мое же мне громко стучало, что все же конец мой еще не конец. Конец — это чье-то начало. Сейчас глаза мои замкнутся.

0: navía, hace navía, un joya de boy. Hace navía, hace navía, un joya de boy.
1: Привет, я Дима Бамберг, и это моя песня «Вороны» на стихи Владимира Высоцкого. Я записал ее по просьбе своего слушателя, солдата армии России и участника СВО. Я из русских немцев. Мы в 90-х уехали из Казахстана в Германию. Я гражданин Германии. За поддержку СВО и России на меня в моей стране возбуждено дело. В связи с этим я обратился за помощью в администрацию президента. Я считаю, что США и НАТО в очередной раз разжигают конфликт с Россией при помощи стран-марионеток. Но их главный враг – сплоченность народов России. Ни США, ни западным странам это явление не знакомо.
2: Небо этого дня ясное.

0: Песня на войне.
1: Я нарочно не брал в этот выпуск песни Владимира Семеновича, спетые маститыми артистами на фестивалях имени Барда. Сегодня будут звучать только оригинальные исполнения или же те авторы и коллективы, которые присылали нам свои версии в программу. Продолжит выпуск песня «Мы вращаем землю» в исполнении группы «Гуляй, душа».

0: рекламе вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8-900-223-02-58, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8-900-223-02-58. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Рвусь из сил и из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера обложили меня.

0: Следующая песня едва ли не пророческая. Вероятно, именно поэтому ее так не любят в определенных кругах.
1: Солдат всегда здоров, солдат на все готов. И пыль, как из ковров, мы выбиваем из дорог. И не остановиться, и не сменить ноги. Сияют наши лица, сверкают сапоги. По выжженной равнине, за метром метр, идут по Украине.

А перед нами все цветет, за нами все горит. Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит. Веселые, не хмурые, вернемся по домам. Невесты белокурые наградой будут нам. Все впереди, а ныне за метром метр идут по Украине солдаты группы «Центр» на первый, второй.

0: наши души. Спасите наши души.
1: Песня на войне.
2: О Высоцком я могу говорить очень и очень долго. Вероятно, от того, что вырос на его песнях. Но еще больше я люблю слушать их, каждый раз открывая для себя что-то новое.

0: и пауков.
1: Потребители покупают не товары, а решение проблем.
2: Филипп Котлер.
3: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер.

и электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы, подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей welcome с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.

0: Песня на войне.
1: Практически все песни, что звучат в сегодняшнем эфире, в разное время уже были у нас в программе. И скажу, не кривя душой, еще не раз будут.
2: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые, отражается небо.

лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

Среди героев военных песен Высоцкого и подводники, и снайперы, и пехотинцы, и летчики, и даже истребители. В смысле, самолеты.

0: Песня на войне.
1: Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

пути. Он смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую грабить.

пути! Закричал дрессировщик и звери клали лапы на носилки, но прост приговор и сур.

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунс.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: добавить ко всему, что сегодня было сказано и спето, я мог бы еще очень и очень много, но, увы, у нас не хватит никакого времени. «Быть добру» — это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.
1: Средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. Пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних бойн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов.

себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом и доспехи надев.

раненый друг. И над первой потерей ты взвоешь, скорбя. И когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал.

0: сказал, что надо бросить песни на войне.
1: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.

0: знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательный летний тур в Москву. 9 августа. Москва. Цирк «Братьев Запашных». Самая главная премьера этого года совсем большой. Далее ждет прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафоново, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. «Турцентр. Город Сафоново». Улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 2702 4 11 57 4 14 93.
5: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619.
6: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: «Инфинити».

0: привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей welcome с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
3: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 26 июля ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный, северо-восточный, слабый. Давление 737 миллиметров, будет медленно падать. Температура ночью 11-13, а днем 22-24 градуса тепла. Восход солнца в 4 часа 45 минут, заход в 21 час и 1 минуту, долгота дня 16 часов и 16 минут. В понедельник, 27 июня, облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ночью 13-15, днем 23-25. Во вторник днем пройдут дожди и до плюс 22. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: готов заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8-900-223-02-58, МАКС и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8-900-223-02-58. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».
6: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Выбирайте оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: Новости спорта.
1: В матче открытия нового сезона РПЛ ЦСКА на своем поле одержала волевую победу над калининградской «Балтикой» 2-1. Гости забили уже на 35-й секунде. Нигерийский форвард Ченон Саафора стал автором самого быстрого гола в стартовом матче сезона в истории чемпионатов России. Однако еще в первом тайме балтийцы помогли армейцам отыграться. Защитник «Балтики» Эдуарда Андерсон срезал мяч в собственные ворота. Всего через 3 минуты после этого нападающий Кирилл Глебов вывел ЦСКА вперед, замкнув прострел с фланга. ЦСКА минимальное преимущество удержал. Российские ватерполистки в драматичном полуфинале Кубка мира уступили действующим олимпийским чемпионкам из Испании в серии пенальти 3-5, при этом основное время завершилось в ничью 10-10. Россиянки проигрывали практически весь матч, однако в заключительной четверти сумели переломить ход встречи. Капитан сборной Екатерина Прокофьева сравняла счет за 21 секунду до финальной сирены, реализовав большинство. Теперь сборная сыграет в матче за третье место с командой Австралии. Победитель этой игры получит путевку на чемпионат мира в следующем году. 14-я ракетка мира Андрей Рублев сенсационно завершил выступление на турнире ATP 250 в португальском Эштариле, уступив в четвертьфинале 78-й ракетке французу Люку Ван Ашу в трех партиях. Рублев, посеянный под первым номером, уверенно взял стартовую партию, но затем потерял концентрацию и позволил сопернику переломить ход

0: дистанцию за 39,47 секунды. В мужском стипльчезе на 3000 метров победу одержал Максим Якушев с результатом 8 минут 34 секунды. Это лучший результат российского сезона. У женщин в этой дисциплине вновь победила Екатерина Ивонина. Это ее 6-е чемпионство. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радио Infinity. За твою победу!

0: хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы, подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили «Атом» начали передавать покупателям. Первые серийные машины поставляют тем, кто их забронировал на этапе раннего предзаказа. Забрать машину можно самостоятельно или с доставкой на дом. До конца года покупателям отгрузят не меньше 3000 машин. Новые заказы тоже принимают, но машину придется подождать до конца года. КАМАЗы получат цельнолитые картеры мостов. Новая технология сделает узел надежнее и долговечнее. Допустимая нагрузка на ось тоже вырастет. Пока технология не стала серийной, новые узлы проходят стендовые испытания. Но в будущем грузовики будут оснащать ими с завода. А на существующие машины новые цельнолитые картеры можно будет установить при ремонте. Ушедшие автоконцерны сохраняют интерес к российскому рынку. По словам главы ассоциации автодилеров, первыми после снятия санкций могли бы вернуться корейские марки. Тем более их российские представительства продолжают работать. Высок интерес к возвращению BMW. Но напомним, публично представители иностранных концернов возможность возвращения отрицают. Недавно казалось, что бизнес-класс в России прочно застолбили BMW, Mercedes и Audi. И даже уход не поколебает их позиции на рынке. Но за несколько лет седан Honchi H5 стал привычной частью дорожного потока в крупных городах. Машину ценят за то, что ни по дизайну, ни по комфорту она не уступает немцам, а по цене доступнее. Подробнее о том, почему покупатели выбирают Honchi H5, расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Смоленской области 18 часов.
1: Диско-дискотека «Ретро».

0: подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в тур выходного дня. 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. Посетим монастырь – уникальное место. Именно здесь можно прикоснуться к святым мощам преподобного Нило-Столобинского. У нас будет свободное время. Сделаем невероятные фотографии и купим памятные сувениры. С нами удобно. Забираем туристов из Верхненепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафонова, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39, а также 8-48-140-4-427-02-4-11-57-4-14-93. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет. Магистратура. Прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование. А также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б. Телефон 8-900-223-0258. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8-900-223-0258. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5-46-59.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Диско-дискотека «Ретро».

0: именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
3: «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы, подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей welcome с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», 1 микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
4: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: А в этот день события, ставшие историей.
7: 25 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники российской речной полиции. Впервые в структуре российских правоохранительных органов такое подразделение, как речная полиция, появилось во второй половине 19 века. Проект о ее создании как отдельного ведомства был утвержден императором Александром II в июне 1867 года. Она вошла в состав наружной полиции как особый специальный орган для наблюдения за порядком на водных пространствах Санкт-Петербурга. Петровка. Речная полиция патрулировала водное пространство столицы Российской империи, осуществляла надзор за объектами водного транспорта и за другими водными объектами. Рыбными садками, купальнями, следила за тем, чтобы берега рек и протоков были хорошо укреплены, чтобы шаланды от мостов близко не ставили, а также боролись с воровством и пожарами на воде. После Октябрьской революции 1917 года речная полиция, как и большая часть правоохранительной системы царской России, была ликвидирована. Но уже 25 июля 1918 года был издан декрет Совета народных комиссаров об учреждении речной милиции. Сегодня именно эту дату и принято считать днем создания речной полиции в России. Как и за все время своего существования, подразделения речной полиции сегодня проводят работу по борьбе с преступностью и правонарушениями на объектах водного транспорта России, в том числе по выявлению экономических преступлений, а также в сфере незаконного оборота оружия и наркотиков. А в связи со спецификой работы пристальное внимание сотрудников уделяется и борьбе с браконьерством.
8: 25 июля 1907 года в Англии организовано скаутское движение. Основателем скаутского движения является известный английский общественный деятель, полковник Роберт Баден-Пауэлл. Все началось с того, что Баден-Пауэлл решил попытаться развить в подходящей для детей форме скаутские мероприятия, которые практиковал во время своей военной карьеры. Английское слово «скаут» переводится как «разведчик». С этой целью он организовал для двух десятков мальчиков из различных социальных слоев лагерь на острове Броунси. Эксперимент оказался настолько успешным, что Баден-Пауэлл счел возможным опубликовать его результаты в качестве особой программы для бойскаутов. Принципы воспитания детей и молодежи, которые скорее напоминали занимательную приключенческую игру, он изложил в книге «Разведка для мальчиков». В России скаутинг возник в 1909 году по инициативе царя Николая II. Основателем русского скаутинга стал полковник Олег Пантюхов. К моменту Октябрьской революции 1917 года скаутское движение приобрело большую популярность. В России насчитывалось около 50 тысяч скаутов. В СССР после создания пионерской организации часть скаутских организаций были преобразованы в пионерские. Кстати, пионеры позаимствовали часть атрибутики скаутов, например, галстук, элементы формы, строя, законов и звеневой системы.
6: А в этот день события, ставшие историей.

0: отправляет людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Инфинити.

0: Ленинградской области 19.00.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 26 июля ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный, северо-восточный, слабый. Давление 737 миллиметров, будет медленно падать. Температура ночью 11-13, а днем 22-24 градуса тепла. Восход солнца в 4 часа 45 минут, заход в 21 час и 1 минуту, долгота дня 16 часов и 16 минут. В понедельник, 27 июня, облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ночью 13-15, днем 23-25. Во вторник днем пройдут дожди и до плюс 22. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.
1: Диско-дискотека ретро.
3: Радио Infinity.

0: подача рекламы сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
3: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 9.

0: отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Новости спорта.
6: Лучший снайпер в истории НБА, 41-летний Леброн Джеймс, продолжит карьеру в Филадельфии Сиксерс. Он подписал двухлетний контракт на 8 миллионов долларов. Ранее Джеймс покинул Лос-Анджелес Лейкерс после 8 сезонов и выбрал Филадельфию ради шанса выиграть 5-е чемпионство в своей карьере. В новом клубе он объединится с бывшим MVP лиги Джоэлом Эмбиидом, MVP финала НБА позапрошлого года Джейленом Брауном и звездным защитником Тайрезом Макси. Немецкий футбольный союз объявил о назначении Юргена Клоппа на пост главного тренера сборной Германии, подписав с 59-летним специалистом контракт до следующего чемпионата. На этом посту он сменил Юлиана Нагельсмана, ушедшего в отставку после вылета Германии из Мундиаля в 1/16 финала от Парагвая. В тренерский штаб Клоппа войдут его давние помощники по Ливерпулю, с которым специалист выиграл 8 трофеев, в том числе Лигу чемпионов. Словенский велогонщик Тадей Погачар одержал победу на 19-м этапе Tour de France, финишировав на легендарном подъеме Alpe d'Huez. По ходу этапа он установил новый рекорд восхождения на эту гору, преодолев сложный участок за 35 минут 27 секунд. На 1,5 минуты быстрее, как казалось, вечного рекорда итальянца Марко Пантани, который держался с 1995 года. Эта победа позволила словенцу упрочить лидерство в генеральной классификации. Он опережает бельгийца Ремко Эвенепола более чем на 7 минут. Первая ракетка мира Яник Синнер и 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович снялись с предстоящего мастерса в Монреале. Синнер, месяц назад защитивший титул на Уимблдоне, объяснил свое решение необходимостью поправить здоровье после плотного графика. Джокович пропустит канадский тысячник уже в 6-й раз подряд. Традиционно бережет силы для турниров «Большого шлема». После снятия лидеров посев турнира возглавит вторая ракетка мира Александр Зверев. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри победил польского боксера Мариуша Ваха техническим нокаутом в 7-м раунде. Для 37-летнего Фьюри эта победа стала 36-й в профессиональной карьере и второй подряд после возвращения на ринг в апреле. Примечательно, что Фьюри впервые за 15 лет оказался легче соперника. Вес британца составил 120 килограммов, а Вахе 132. Этот поединок стал разминочным для Тайсона перед ожидаемой схваткой с соотечественником Энтони Джошуа. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Диско-дискотека «Ретро».

0: свидания. Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Смоленской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Диско-дискотека ретро. Диско-дискотека ретро.

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает вас в двухдневный красивый и насыщенный тур. История в самое сердце. Брест, Брестская крепость, Пинск. 1-2 августа. В программе «Брест. Экскурсии в Брестской крепости и музее обороны». «Брестский Арбат». Увидим, как фонарщик вечером зажигает огни. «Пинск. Обзорная экскурсия по городу». Здесь сохранилось больше всего исторических памятников. Францисканский костел Успения Девы Марии, дворец Бутримовича. В подарок посещение Косово. Косовского дворцово-паркового комплекса. Проживание в центре Бреста. Стоимость: взрослые 18 950 рублей, дети 18 500. Забираем туристов из Сафоново, Ярцево, Смоленска. Количество мест ограничено. Бронируйте заранее. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Турцентр. Выбирайте свое путешествие. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 2702 4 11 57 4 14 93. Информация для абитуриентов. Российский новый университет «Москва» ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: Диско-дискотека «Ретро».

0: вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы, подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код, джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», 1 микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
4: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили «Атом» начали передавать покупателям. Первые серийные машины поставляют тем, кто их забронировал на этапе раннего предзаказа. Забрать машину можно самостоятельно или с доставкой на дом. До конца года покупателям отгрузят не меньше 3000 машин. Новые заказы тоже принимают, но машину придется подождать до конца года. КАМАЗы получат цельнолитые картеры мостов. Новая технология сделает узел надежнее и долговечнее. Допустимая нагрузка на ось тоже вырастет. Пока технология не стала серийной, новые узлы проходят стендовые испытания. Но в будущем грузовики будут оснащать ими с завода. А на существующие машины новые цельнолитые картеры можно будет установить при ремонте. Ушедшие автоконцерны сохраняют интерес к российскому рынку. По словам главы ассоциации автодилеров, первыми после снятия санкций могли бы вернуться корейские марки. Тем более их российские представительства продолжают работать. Высок интерес к возвращению BMW. Но напомним, публично представители иностранных концернов возможность возвращения отрицают. Недавно казалось, что бизнес-класс в России прочно застолбили BMW, Mercedes и Audi. И даже уход не поколебает их позиции на рынке. Но за несколько лет седан Honchi H5 стал привычной частью дорожного потока в крупных городах. Машину ценят за то, что ни по дизайну, ни по комфорту она не уступает немцам, а по цене доступнее. Подробнее о том, почему покупатели выбирают Honchi H5, расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Диско-дискотека.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19, или пишите в Макс.
5: Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

0: Смоленской области 21 час.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 26 июля ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный, северо-восточный слабый. Давление 737 миллиметров, будет медленно падать. Температура ночью 11-13, а днем 22-24 градуса тепла. Восход солнца в 4 часа 45 минут, заход в 21 час и 1 минуту, долгота дня 16 часов и 16 минут. В понедельник, 27 июня, облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ночью 13-15, днем 23-25. Во вторник днем пройдут дожди и до плюс 22. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон. Реклама.
2: Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя.
1: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

0: удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34.
4: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
6: Диско-дискотека ретро.
7: Не волнуется раз. Детские игры для нас.

побили камнями на детской площадке. Я ушел чуть-чуть, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызутся пятки.

чувствую, чем вызываю злость. Никому не мешал, всю жизнь подчинял свой примус. Не брал их игрушек, не воровал их кость. Не перебегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок, просто укрытие. От злых детей и собак

кому все это интересно до слез. Один среди семимиллиардной людской пустоты, кто видит по ночам не сны, а в окнах молнии гроз, пытаясь разобраться, кто

живи, но постарайся все же не прозевать того, кто вдруг возникнет рядом на излете весны, кто попытается понять тебя, пытаясь обнять, и кто ночами разрывает пополам твои сны.

Давай я тебе расскажу, откуда берется снег. Но что я за человек, я тебе рассказывать не стану. Не буду я тебе рассказывать, что я за человек. Тебе не понравится. В следующий раз как-нибудь.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.